не исчезай. Во мне ты навек. Не исчезай на какие-то полчаса. Вернешься ты вновь через тысячу, тысячу лет. Твоя свеча, не исчезай из жизни моей, не исчезай сгоряча или невзначай.